рассказываете раз, как все эти спрашивали, кто такой крестьян. Для этого мы отвечаем, крестьян это такой крестьянин, который имеет квартиру и сказал, куда не живет.